0: oslobodení až 25. novembra 1944.
1: A teprve poďme do Svidnika. Tam sa 3. októbra odbyl perší slam poetry. Što to je, to nám pojasniť u reportáži moja kolegyňa Lea Vasková.
2: Slam poetry je performatívny i často súťažný žaner autorskoj poezii. Prepojuje v sobi teatro, emocii, osobný prejav i deklamáciu. Slemer, jak sa deklamátory kličuť, predstavľujúť publiku i poroti svýlosný text, a to na scéni, kde robľať vylučno i s mimikou, tilom i textom, bez dejakých súprovodných rekvizít. Po deklamácii každého slemera porota hodnotiť jeho vykon. Táto forma umenia vynikla v 80. rokách 20. storočia v Chicagu v Americi. Jej cieľom bolo vrvať poéziu z elitárskeho prostredia i z akademičnosti i ubernutý ju naspak id obyčajným ľuďam do kluby abo na ulicu. Postupne sa poširoval po celým svete a v novom stoliťu ho prinesli i na Slovakiu. Tu sa slem robí dnešním časy vže pravidelní a postupne perenikať i do jazyka rusínskoho. My sme byli na peršom slemi u Svidniku, kde choď prochody po Slovacku, našli sme ju účastníky u rusínskoho slemu, medzi ktorých patriť i Ľudmila Lukačova.
3: Písania basničok a také možno basnické črevo je so mnou od detstva, ale o slemi jemša doznala možno rok dozadu. Chotila jemša dostatý na tú kvalifikáciu na majstrovstva Slovenska, ale bola jem chora, tak sa to nepodarilo. No pravý Janoš šaňa tak chytil a mi perší slém bol pravý v bašti, v Bardiove, jak predskokan. A tak sa to za mnou ťahne a teper jem bola i v line-upy, takže jem rada.
4: Paralel, že bešeš i poéziu. Čomu ti prejde môže tot slém inakšie od stežky?
3: Slém je môže vecej osobnejší a hlavne ukazujú samu sebe a je to fakt, že dobrá terapia pro mene.
4: My sme tu dneska mali vlastne slovenských vystupujúčich, ale Janoš, ktorý je jeden z organizátorov, vystúpil aj v rusínskom jazyku. Vin spomínal, že vy ste už mali vystúpenie aj v rusínskom, ktoré sa robilo v Bilovéži, tak na tom sa účastnila?
3: Áno, účastnila jemša. Jem napísala jeden slem pravý v rusínčini. Bolo to o liti u mojej babky Cerniny. Pro mene to bolo náročnejšie, bo nebysidujú po rusnácky na pravidelný bazi, ale bolo to fakt super.
4: Čiže môžeme sa možno do budúcnosti tešiť na ďalšie vystúpenia i pravý v rusínskom jazyku?
3: Dúmam sobi, že hej, že sa mi podarí dáš to napísať.
2: Vece o svojej puty i slemu nám povie jeden z organizátorov podíl slem poetry u Svidniku, Jan Škriab.
5: Tak my sme začali v Bardiovi, slam poetry robili workshop, ja im tam išol, budem maroduval, mal jem času. No a ako už jem písal 20 rokov predtým, hej, jak jem bol na stredný, dáš to, potom jem prestal písati a ten slam mňa tak zaujal, že jem začal zase písati kus ako poéziu a veci takúto tú slamovú. Tako i po tým workshopy sme mali vystúpenia, co jem ani neveril tomu, že ja pídu medzi ľudí vystúpiti, ale podarilo sa. A nasledne potom to bol COVID a my sme si začali robiť sami slam organizovať v Bardiovi, keďže tam máme baštu, kultúrne centrum, kde sa to dalo, kde nám poskytli priestor. Takže venujú sa tomu 6 rokov. A organizujú slam v Bardiovi, sem tam i tak, kde inde po Slovensku už jem. Máme teraz slamerku zo Svidnika, Ľudmilu, tak za to mňa napalo, že v Holíctvi, to je taký klub, ktorý poznám tiež 20 rokov, že ich vydáme, či nemôžeme, no a mohli sme. A dopadlo to podľa mene bardzo dobrý.
4: To je spomínal na začiatku podí, že vy ste robili už aj rusínsky slam, tak to robíte kde?
5: Rusínsky slam robíme v mojim rodným seli v Bilovéži. Tam máme tiež slamerk, jednu molodu, Vanesu, a jednu pani Kundratovú, ktorá píše rusínskej poezii o Bilovéži veľo. No ja sa tam pochádzam, bo mám Hažliny o selo ďalej, no tak tam sme v Korčmi, tak sme tam zrobili dva raz slam už po rusnácky. No ja to moderoval a každý mal aspoň jeden text po rusínsky.
4: No a jaká bola možno tá odozva toho publika? Jak reagujú ľudia, lebo slam je predsa len kus nová forma umenia, ktorá sa dostaje pomalu na Slovensko a znajme, že už si môže hľadať to lepšie miesto, podobne môže alternatívnejšie formy. Jaké to bolo pro tebe prinesť pravý slam do rusínskeho jazyka?
5: Ja už ten text, ne ten, čo im dneska dával, ale iný je mal napísaný možno 5 rokov predtým, jak jem ho prvý raz slamoval, alebo jeho začiatok. A potom jem ho dokončil, jak jem išiel slamovať, a mi zdalo, že ja nejem hudobný nadaný, a akože aj ľudovka, aj barzne slúcham rusínsky, ale sa mi zdalo, že rusínštinu dati do toho, čo robil aj ja, že by sa to používalo všady. Nelen ten folklór, ktorý je dobrý, že je, ale aj súčasné umenie, že bolo v rusínštine. Akože, tak jem sa snažil ako zrobiť text. No, teraz mám 3 texty, alebo 4 po rusínsky. Nemám že veľa. Slemujú aj po slovensku, aj po rusínsku.
4: No a kde sa môžeme tešiť na najbližšiu akciu?
5: No najbližšie budeme my robiť v Bardejovskej bašti, to bude kvalifikácia na majstrovstvá Slovenska v slam poetry 28.11. v sobotu.
1: Až to prní z 9., 10. i 11. október v histórii Ruseniu sa diznáte v nasledujúčim rusenským kalendáriu. Vrneme sa až do počiatku 16. stolíťa. Približno 9. októbra 1507 roci boli spísané jeden z najstarších urbáriu Makoveckého panstva na severovýchodí dnešného Slovenska. V tých historičných dokumentách sa spomenajú i rusenské sela a tak sa mu sviešteneci východného obriadu, napríklad v Dubovi, Grybovi, Stebnej kúci, Vršním Orliku. Je to cinné svedectvo o živote našich predkov pred vece jak 500 rokami. Október 1919. V Užhorodí došlo ku vážny podíj v političním živote Ruseniu. Centrálna Ruská národná rada sa rozdelila na dva napriam, rusofilskej i ukrajinofilskej. Na čeli jednoho stojal Antonij Beskyd a druhého Augustin Vološin. Tota podíja vplyvala na ďalší rozvetok rusenského národného ruchu. Október 1874. V ruskom Kerestúri na teritorii dnešného Srbska sa narodil Dionýzij Nariady, vyznačený grekokatolický episkop rusinského pochodzenia. Od roku 1922 bol apostolským administrátorom Priešivskej eparchii. Podporoval duchovný život, navštívľoval parafii i staral sa o rozvetok cerkovného života v našom regióne. Október 1950. V tot deň nastúpil do Ukrajinského národného teatru v Priašovi mladý aktor Mikuláš Ľaš. Na teatrálnych dožkách potom prežil vece jak 43 rokov. Rusenské sluchači ho dobrý poznali i jak legendárneho kuma Dňu z rozhlasového humorističného programu. 11. október 1938 bola oficiálno imenovaná perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy v rámkach tohodašnej Čechoslovackej republiky. Na jej čeli stojal Andrej Brody. Bola to vážna podia v histórii političného postavenia Ruseniu, ktoré sa dlhé roky domáhali samosprávy i práva rišaty o svojich vlastných dielach. I tak podí u rusinskej histórii nám prinesli dne 9., 10. i 11. október u rusinským kalendáriu. I dnes pro vás majeme prhotovlené duchovné zadúmania, ktoré sme presiateli sviatu pokrove presviatoj Bohorodeci, ktoré seredu 14. októbra za julianským kalendárom budú sviatkovatí prevažno vierujúci pravoslavnej cerkvi. Tot prázdnik bol zavedený na pošlevisť zjavenia Matery Božoj, ktoré sa distalo blaženomu Andriovi v polovini 10. stolíťa Blachernskej cerkvi v Konštantinopolu. Duchovné zadúmania na toto tému zapísal kolega Tomáš Michal Babiak i s administrátorom pravoslavnej cerkovnej parochy Sobož otcom Serafinom Melnikom.
6: Drahí radioposluchači, bratia a sestry, pravoslavný kresťanov bude prázdnik pokrova Božej Matery. Každý rok naša cirkus, matka cirkus, spomenuje ten prázdnik. Tešíme sa z toho, že naša Božia mama postino drží nad nami svojim ofor i pokrovaje tak svojimi ľudy, svojim čestným pokrovom. Праздник покрова Божої Матері церква споминає, як Божа Матері заступилася за свої християни, а за бізантійський народ. Тому видимо, є покрова над чіткими християнами аж до скончання віка. Кожна матка любить свою дитину, так і нас усіх любить наша обща мати, Божія матер. Праздник Покрова пов'язан з історичним событием, имівшим місце в Константинополі в 910 році. Цей день місцеві християни зібралися в Олехерську церкву і молилися Богородиці защитити город від нашествия сарацин. В храмі хранилися прив'язана із Єрусалима святиня, як пояс Богородиці і його головний платок, Покров по-гречески омофор. Коли служба уже закінчувалася, двом віруючим юродовому Андрію і ученику Епіфанію було видіння. Вони увиділи душою по облаках Матір Божу Діву Марію за повражденні ангелов і святих. По утвердженню, видівших чудо, Божа Матір молилася за спасення православних, потім сняла з голови покров і розпростерила його над всіми молящимися. Притом от платка ісходило божественне сіяння. Історія говорить, що Божа Матір давно молилася, після чого сарацини покинули окресності Константинополя. О том, що праведники наслідують Царство Божие, свідетельствує нам і Пресвятая Богородиця своїм явленням во славі і світі, з покровом своїм, котрим вона покриває тут зле всіх, хто прибігає к ней со слезами і молитвою, і вірою. Вона явилася і наявляється, являється не ради явлення, а щоб відкрити духовні очі невіруючим, щоб вони узнали о вічній житті і Царстві Небесному, щоб утішити скорбящих, щоб знали вони, яка велика радость чекає їх в іншій житті, щоб підтримати малих і немощних, щоб з радістю йшли по земному путі і вошли в Царство Небесне, ободрити каючихся, щоб не приткнулися вони на пути покаяння, но вистояли і спаслися, щоб кожну каплю крові сина свого оплатити спасіння многих і многих чоловічих душ. А о том, що праведники наслідують Царство Божие, свідетельствує нам Пресвятая Богородиця своїм явленням во славі і світі з покровом своїм, котрим вона покриває от зла всіх, хто прибігає к ній со слезами, молитвою і вірою. Вона явилась і являється не ради явлення, і щоб відкрити духовні очі невіруючим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве Небесное. Изумленные чудесным видением святой Андрея и Епифании поведали о нем всем народу. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царице Небесной. Найпокров Божьей Матери будет от час нашего целого живота, а без помощи Божьей Матери мы могли прийти к Сыну Ей, Господу Богу нашему. Амінь. С праздником всех! Вас з покровом Божої Матері.
1: А ми вас кличемо слухати прем'єрове видання нашої народностної редакції на надходящий вікенд. У суботу, 10 октября, звичайні від 14 години до 15 години, можете послухати музичне поздоровлення про наших ювілярів. Вечір від 19 години вас кличемо слухати німецький магазин, у котрім ся вернемо до літньої атмосфери і ку культурним святам карпатських німців у Кешмарку. От 20 години про вас українська редакція готує клуб особностей, до котрого си редакторка Людмила Гарянська запросила Ольгу Безсмертну. От 21 години є про вас приготовлена передача «Тато робота» із Лео Васковою, котра нам вкаже традичну роботу Ярослава Лехана із села Тополя. А у неділю 11 октября є приготовлена прем'єра ромського магазину, котрий вас кличе слухати колега Роман Гороль. Він ся посмотрив на ромську літературу і на часи, коли не зникали писані ромські тексти. А ще си повідьме, яка погода нас чека на вікендове дни в нашім русинським краю. У суботу буде на северо-виході Словакії переважно хмарно. Місцями ся укаже і сонце. Локально може хпасти слабший дощ. Денна температура досягну 15 аж 20 ступнів. В неділю нас чека холодніша і дощовіша погода. В наших русинських приграничних регіонах буде переважно захмарено з občasним дощом. Температури ся будуть рухати від 11 до 15 ступнів. Цілково нас чекат осінний вікенд, причому субота буде на прогульку приємніша. Інформація о погоді на вікенд нас дістала на конець радіоновину п'ятницю 9 октября. Вжеты пер вас клечеме слухати Русинское радио новина у понеділок нашим звичайним часом 18:15. Денис од миксажного пульта здравить Стану Гурдих, а од микрофону поздравує і шумний вікенд за цілу народностну редакцію з Кошиця жечит Штефан Штець. Оставайте здрави.